Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

Радио «Лето». Здесь тепло. 98.9 FM.

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 7 часов утра. Новости.
1: Здравствуйте. Региональная МЧС предупредила свердловчан о сильных дождях и граде 10 июля. В регионе объявлено новое штормовое предупреждение. Спасатели призывают граждан соблюдать меры безопасности в такую погоду. Ранее сообщалось, что за сутки в Свердловской области затопило 98 приусадебных участков в 8 населенных пунктах. Особенно сложная ситуация в Ирбитском, Туринском, Байкаловском районах. Там продолжает подниматься уровень воды в реках. Водителем, который сбил насмерть 25-летнего мужчину утром 8 июля в Свердловском поселке Шиловка, оказался автохам Игорь Новоселов, известный по мему «Ты кому сигналишь, дядя?». Об этом Е1 рассказали его знакомые. Ранее в полиции Березовского подтвердили, что задержали ранее судимого водителя по имени Игорь, 92-го года рождения. В 2019 году Новоселов вышел из колонии, где оказался за нападение на таксиста. Позднее он получил условный срок за угрозу убийством. В 23-м году против него возбудили дело из-за пьяной езды. Тогда же его обвинили в похищении подростков, пишет Е1. В Екатеринбурге снова атаковали общественный транспорт. Все случилось в четверг. На сортировке неизвестный обстрелял трамвай. В этот момент в вагоне находился подросток. К счастью, он не пострадал, а делался испугом. Как пишет телеграм-канал «Екатеринбург Главное», стреляли из окна новостройки. Ранее, в среду, пьяный мужчина атаковал автобус, на который не успел. Он с разбега пнул машину, вырвал дворники и разбил боковое зеркало. Водитель был вынужден высадить пассажиров, сняться с рейса и отправиться в гараж. Ущерб оценили в 200 тысяч рублей. Ограничения на полеты нового российского самолета Ил-114-300 будут сняты после предоставления всех сертификатов и большего количества испытаний, пояснили в Росавиации. Уточняется, что часть характеристик борта требует дополнительных испытательных полетов. Разработчик выполняет все необходимые работы. Ранее газета «Ведомости» написала, что Ил-114-300 может летать с существенными ограничениями. Его нельзя эксплуатировать во время грозы, обледенения, а также в условиях мокрой и грязной взлетно-посадочной полосы, пишут «Вести». Имя Мухаммед вновь стало самым популярным у новорожденных мальчиков в Англии и Уэльсе третий год подряд. В прошлом году президент США Дональд Трамп во время своего выступления на Генассамблее ООН заявил, что Лондон хочет перейти на законы шариата. Это цитата. По словам Трампа, мэр Лондона Садик Хан ужасен. Это тоже цитата. Проблема нелегальной иммиграции обострилась в Великобритании после выхода страны из Евросоюза, хотя именно этот вопрос был одним из главных причин Брекзита. С 2018-го через Ла-Манш в королевство перебрались более 185 тысяч нелегалов, пишет газета «Ру». Доллар на пятницу 75,93, евро 86,59.
2: На радио «Лето» прогноз погоды. Спонсор ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Сегодня, в пятницу, 10 июля, в Екатеринбурге облачно, с прояснениями, временами дождь. Ветер юго-западный 1,6 метров в секунду. И днем плюс 25, плюс 27 градусов.
3: Реклама. Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
4: Только в июле скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
3: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
4: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик Sinara Development». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года.
0: Яркие, любимые наши хиты. Радио «Лето». 98 и

0: слушателей старше 12 лет.
1: Все включено, шоу «Радио Лето». Все включено, шоу.
2: 7 часов 12 минут в Екатеринбурге. Меня зовут Романа. Я рада вас приветствовать в эту замечательную пятницу. Погода очень теплая, несмотря на то, что солнышко пока от нас прячется. Будем надеяться, что эта пятница пройдет очень ярко и принесет нам массу положительных эмоций. Чтобы эти эмоции начинались у вас с самого утра, уже в этом часе разыграем подарки, билеты на футбольный матч клуба «Урал». А буквально через несколько минут услышим гороскоп на сегодня. Сегодня уже пятница, конец рабочей недели. Нужно собраться, завершить все свои дела, чтобы в выходные вступить с чистой головой и отдыхать на полную катушку. Всем желаю доброго утра.
1: Все включено, шоу.
0: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Прямо сейчас гороскоп на сегодня, пятницу, 10 июля. Овны. Неделя была напряженной, но продуктивной. В конце дня можно будет смело выдохнуть и начать отдыхать. Тельцы. Благоприятное время, чтобы заняться саморазвитием, изучить что-то новое и интересное. Благо, на выходных будет много свободного времени. Близнецы. День подходит для практических шагов. Решайте задачи, где нужен быстрый отклик и минимум рассуждений. Раки. Не стесняйтесь делиться опытом. Для близких и коллег вы авторитет. Но советы лучше давать в форме предложений, а не назиданий. Львы. Сегодня будет много неоднозначных ситуаций. Растеряться может любой, но только не вы. Совсем уверенно справитесь. Девы. День подходит для самых амбициозных планов. Смело приступайте к реализации идей, не откладывая их на следующую неделю. Весы. Практичность и расчет помогут добиться результата. Сосредоточьтесь на цели, а не на эмоциях. Скорпионы. На удивление размеренный и спокойный день. Просто отдыхайте и не начинайте новых проектов. Стрельцы. Тишина и уют – ваш ресурс. День благоприятен для спокойных дел без спешки. Козероги. Ваши усилия в работе принесут ощутимый результат, особенно если проявить аккуратность. Задачи на точность и детализацию решатся легко. Водолеи. То, что окружающим кажется сложным, у вас пойдет как по маслу. Действуйте без тени сомнения. Рыбы. Слово станет инструментом успеха. Обсуждения и переговоры пройдут продуктивно, просто говорите четко и по делу. Это был гороскоп на радио «Лето» на сегодня, пятницу, 10 июля.
1: Вы слушаете радио «Лето».

0: 7:30 в Екатеринбурге. Меня зовут Романа, и мы продолжаем встречать эту пятницу в замечательном настроении. Пятница всегда ассоциируется у нас с отдыхом, весельем и вечеринками. Хочу вам рассказать об одной прекрасной женщине, которая устраивает вечеринки не где-то там, а в доме престарелых. Сколько ей лет, чем это все заканчивается и вообще подробности узнаем совсем скоро на радио «Лето».
1: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Всем доброе утро. Вы слушаете радио «Лето». Меня зовут Романа. Бодро и музыкально встречаем это утро и, конечно, предвкушаем выходные. Пятница – самый подходящий повод для встреч с друзьями и отдыха в хорошей компании. Надеюсь, силы на это в конце недели еще остались. А пример есть с кого брать. 96-летняя Лилиан Дрозняк из США. Она не просто любит шумные тусовки, но и сама их регулярно устраивает. Снимает много видео и активно ведет соцсети. Видимо, энергию пожилой блогерши хоть отбавляй. Вечеринки стали настолько шумными, что руководство дома престарелых, где проживает Лилиан, пригрозило ей выселением. Тусовочные активистки вручили последнее предупреждение. Однако бабушка просто порвала предупреждение прямо в прямом эфире и заявила, что продолжит вести такой образ жизни. Настрой похвальный, но все же нужно оставаться в рамках закона. Желаю всем ярких вечеринок, но только с шумным весельем не переборщите, все хорошо в меру. Отдыхайте так, чтобы на вас не пришлось никому жаловаться. Все
1: включено, Радио «Лето». Реклама.
2: Футбол такой разный и такой любимый. Урал Футбол Фест 2026. Встреча с игроками Урала. Игры, квесты, тренировки и мастер-классы. Приглашенная звезда Федор Смолов. В финале поем белую стрекозу любви вместе с хедлайнером Вано Квест Пистолс Шоу. Парк Маяковского. Суббота, 18 июля. Старт в 12:00. Подробности на сайте uralfootballfest.ru. 0+. Вход свободный.
3: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
4: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
5: Для лиц старше 18 лет.
6: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ чемпионат России. Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на kassir.ru. 0+. О Кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: 7:47 в Екатеринбурге. Прямо сейчас игра для футбольных болельщиков. Продолжаем готовиться к старту нового сезона. А метод у нас простой. Дарим билеты и отправляем вас на стадион. Прямо сейчас вы можете выиграть пригласительные на игру «Урала» с московским «Торпедо». Без возрастных ограничений и не требуется паспорт болельщика. Матч пройдет в следующий понедельник, 13 июля в 19:00 на Екатеринбург-арене. Чтобы получить билеты, вам необходимо первым дозвониться по номеру телефона 23 90 98 и 9 и получить подарок от «Радио Лето». Совсем простые правила. Дозванивайтесь первым, подарок ваш. Еще раз, номер телефона 23 90 98 и 9. Прямо сейчас звоните. Удачи! Все включено,
1: шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Прямо сейчас разыгрываем билеты на футбольный матч клуба «Урал». У нас уже есть дозвонившийся человек. Давайте знакомиться. Доброе утро, это радио «Лето».
1: Доброе утро.
0: Как вас зовут?
1: Александр.
0: Александр, вы дозвонились первым и получаете билеты на матч «Урал-Торпедо».
1: Отлично, спасибо огромное.
0: Отлично. Я думаю, это хорошее начало пятницы и выходных. Как считаете?
1: Прекрасно.
0: Прекрасно. А какие планы вообще? Вот сегодня решила поинтересоваться, чем занимаются люди в выходные в дождливую погоду? Может быть, друг другом обменяемся идеями?
1: Ну, мы как бы планировали поехать на озера в Челябинске.
0: Я очень вам желаю солнечной и сухой погоды. Потом приедете, расскажите, как там водичка, потому что я думаю, что многие сейчас вам позавидуют, тоже хотят купаться. Я вас еще раз поздравляю с победой. В понедельник вы идете на матч от радио «Лето». А сейчас можете передать приветы?
1: Ну, передаю привет всей своей семье, своим детям, ну и коллегам по работе, кто слушает меня. Наконец-то пятница, последний день. Вас видите, 2 дня выходных.
0: У вас 2 дня выходных, а у вас сколько?
1: Нет, потом, говорю, пятница, потом 2 дня выходных.
0: А, все, правильно, настраивайте нас заранее. Мы к вашим приветствиям присоединяемся, вас еще раз поздравляем. Ну и напомним, что игра пройдет 13 июля в 19:00 на Екатеринбург-арене без возрастных ограничений. А уже на следующей неделе мы продолжим разыгрывать футбольные подарки. Участвуйте и побеждайте на радио «Лето».
2: Вы слушаете радио «Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 8 часов утра. Новости.
1: Доброе утро. Парламент Германии отклонил резолюцию о поставках Украине крылатых ракет «Таурус» для ударов вглубь России. С инициативой расширить военную помощь Киеву выступила фракция «Зеленых». За документ проголосовало 79 депутатов Бундестага, 510 были против, пишет ТАСС. В Кушве продолжают устранять последствия смерча. На сегодня населению перечислили 866 выплат почти на 25,5 миллионов рублей. Продолжается работа по восстановлению пострадавших строений и разбору разрушенных домов. Региональная МЧС предупредила свердловчан о сильных дождях и граде 10 июля. В регионе объявлено новое штормовое предупреждение. Спасатели призывают граждан соблюдать меры безопасности в такую погоду. Ранее сообщалось, что за сутки в Свердловской области затопило 98 приусадебных участков в 8 населенных пунктах. Особенно сложная ситуация в Ирбитском, Туринском, Байкаловском районах. Там продолжает подниматься уровень воды в реках. В Екатеринбурге снова атаковали общественный транспорт. Все случилось в четверг. На сортировке неизвестный обстрелял трамвай. В этот момент в вагоне находился подросток. К счастью, он не пострадал, отделался испугом. Как пишет телеграм-канал «Екатеринбург главное», стреляли из окна новостройки. Ранее, в среду, пьяный мужчина атаковал автобус, на который не успел. Он с разбега пнул машину, вырвал дворники, разбил боковое зеркало. Водитель был вынужден высадить пассажиров, сняться с рейса и отправиться в гараж. Ущерб оценили в 200 тысяч рублей. В Екатеринбурге перекроют участки улиц в Пионерском микрорайоне на 8 месяцев из-за стройки нового ЖК в квартале улиц Вилонова, Раевского, Ирбитской и Данилы Зверева. С 17 июля этого года и по 17 марта будущего ограничения будут на территории от Вилонова 84 до Раевского 4. Более 30 мероприятий, посвященных Дню города, пройдут в Екатеринбурге с 28 июля по 22 августа. В программе «Парусная регата», «Большой рок-концерт», «Джазовый фестиваль», «Городская свадьба», «Конкурс Мисс Екатеринбург» и многое другое. Основные торжества пройдут 1 августа. Потребление алкоголя в России обновило минимум за почти 30 лет и составило 7,62 литра на человека в год. В прошлый раз такие низкие показатели были в 97-98 годах. Доллар на пятницу 75,93, евро 86,59.
2: На радио «Лето» прогноз погоды. Спонсор ООО «Екатеринбургский деловой мир». Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр». Сегодня, в пятницу, 10 июля, в Екатеринбурге облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер юго-западный 1,6 метра в секунду. И днем плюс 25, плюс 27 градусов.
0: Реклама. Екатеринбургский медицинский центр.
3: Хирургическая косметология. Если вас беспокоит образование на коже, папилломы, родинки, атеромы и любые другие проблемы, удаление в день обращения. Квалифицированные хирурги, чистота, вежливость персонала.
4: Адреса клиник по единому телефону 379-0770 и на сайте ekometcenter.ru.
5: Возможно противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: На радио лето только хиты. А далее суперхит.
1: Спонсор ООО «Автолидер Восток». Официальный дилер в Екатеринбурге корейских автомобилей KGM.

0: Пригласительные билеты на концерт группы «Дискотека Авария». Это будет, как всегда, ближе к концу часа в игре «Не шведский стол». А пока слушаем и наслаждаемся любимыми и самыми жаркими хитами. И буквально через несколько минут мы узнаем, какие интересные и необычные праздники можно отметить в мире уже сегодня, 10 июля. Пусть этот день пройдет продуктивно, и как можно скорее у вас будет возможность отдохнуть с близкими и любимыми людьми.
1: Включено шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Прямо сейчас мы узнаем, что интересного и необычного празднуют сегодня в мире. Начинаем с вкусного повода, и пятница к этому отлично располагает. 10 июля – Всемирный день жареного мяса. Можно побаловать себя стейком в ресторане, а можно собрать друзей на шашлыки. В любом случае, желаю всем сочного и аппетитного отдыха. Еще один повод собрать друзей – День племянниц и племянников. Вот и их очередь наступила. Поздравьте своих близких и устройте еще один незабываемый семейный вечер. Кстати, быть дядей или тетей весьма почетно и приятно. При этом племянников можно баловать и учить всяким глупостям, а воспитывают пусть родители. Также сегодня отмечается День розы и, в принципе, День красивых цветов. Над подарками думать долго не придется. Цветочный букет – это всегда приятно с поводом и без повода. Увлекшись цветами, будьте внимательны и не обидьте пчел. Сегодня отмечается день под названием «Не наступите на пчелу». Сегодня вообще много праздников, связанных с природой. 10 июля – это еще и день любви к капибарам. Спокойствию этого дружелюбного зверька можно позавидовать. Не зря они влюбили в себя весь интернет. Спокойствие – это то, чего нам не хватает в конце рабочей недели. Так что сегодня можно взять пример с этих милых представителей фауны, никуда не спешить, греться на солнышке и относиться ко всему доброжелательно. Исторический повод – день рождения великого ученого Николы Теслы. 10 июля 1856 года он родился. Изобретатель, без которого не было бы современной энергетики. Ко дню рождения ученого приурочен и глобальный день энергетической независимости. Праздник чистой и возобновляемой энергии, посвященный солнцу, ветру и воде. Сам Тесла, кстати, мечтал раздавать энергию всему миру бесплатно и без проводов. И его изобретения во многом этому способствовали. Ну а Катя Савельева бесплатно раздает умные слова и выражения. Пополняем словарный запас и слушаем ее постоянную рубрику «Слово дня» буквально через несколько минут. Ну и, как всегда, наслаждаемся нашей любимой музыкой.
1: Радио «Лето». Реклама.

0: Ruspro.ru.
1: ООО «Инжпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
2: Новое-новое. Это «You Can Touch» от Казановы. В жизни ты же хочешь попробовать что-то новое.
3: Что-то новое. Иммерсивное.
2: Так вот, это «You Can Touch» от Казановы.
3: Эстетичное.
2: Йо, у меня для тебя есть одно задание. Сходить в «You Can Touch» на свидание.
4: «You Can Touch» ты можешь потрогать.
5: Для лиц старше 18 лет.
6: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет! Вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. И сегодня мы разберемся с неодушевленным существительным женского рода антропохория. Что бы это могло быть? А это такое распространение семян и плодов, которое происходит с помощью человека. Причем чаще всего совершенно случайно. Семена цепляются за подошву обуви, а еще за одежду, колеса велосипеда, автомобили или даже попадают в багажник. А потом оказываются за десятки, а иногда и сотни километров от своего, назовем это так, дома. Получается, каждый из нас может быть бесплатной службой доставки для растений. Она-то и называется антропохория. Пока вы думаете, что просто вернулись из лесу, какой-нибудь репейник уже считает вас своим личным курьером. Ученые считают, что именно благодаря человеку некоторые растения смогли расселиться по всему миру. Ну и даже придумали для этого название, слово, которое мы сегодня с вами разобрали в рубрике «Слово дня». Антропохория. Я уже готовлю для вас новое слово. И совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Прямо сейчас игра «Не шведский стол». У вас есть возможность получить подарок от «Радио Лето». И сегодня это два билета на концерт группы «Дискотека Авария», который пройдет на Екатеринбург-арене 17 июля для зрителей старше 16 лет. Чтобы получить этот чудесный подарок, вам необходимо первым дозвониться по номеру телефона 23 90 98 и 9 и ответить всего на один кулинарный вопрос, который я подготовила. Дозванивайтесь первым, отвечайте правильно и получайте пригласительные билеты на концерт дискотеки «Авария». Еще раз повторяю номер телефона 23 90 98 и 9. Пусть в эту пятницу повезет именно вам. Желаю удачи!
1: Радио Лето. Реклама. День рождения у нас, а подарки все для вас. Приглашаем на фестиваль мастеров «Иван да Мария». Ручная работа, фермерские продукты, мастер-классы. Вход свободный с 8 по 12 июля. Горького 4А. Создай свое летнее настроение. 0+. Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец». ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностью и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. О кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584. Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио Лето.

0: Прямо сейчас игра «Не шведский стол». У нас есть звонок. Давайте знакомиться с участником. Доброе утро, это Радио Лето. Как вас зовут?
1: Здравствуйте, Наталья.
0: Наталья, вот заметьте, вы позвонили, и сразу солнышко на улице выглянуло прямо, по крайней мере, в центре города я вижу. Это хороший знак. Я думаю, что
1: да,
0: у вас
1: это
0: сегодня...
1: радует.
0: Я думаю, у вас сегодня хорошее настроение должно
1: Конечно,
0: быть.
1: Конечно, сегодня же пятница.
0: Чем еще радует вас это лето? Вот поделитесь, может, оно что-то вам принесло такое незабываемое?
1: Ну, незабываемого пока не принесло, погода не наладилась. Ну, будем надеяться, что дождичек от нас уйдет и порадует нас жарой, хотя бы, чтобы позагорать и поплавать.
0: Согласна с вами, но я тут задумалась, может быть, дождь специально загоняет нас, чтобы мы грелись друг об друга, знакомились, как-то находили свои вторые половинки. Поэтому давайте искать хорошее и в дожде тоже, но пока солнце выглядывает, нужно пользоваться этой удачей, которая вам улыбнулась. Готовы отвечать на вопрос?
1: Да, давайте попробуем.
0: Вопрос у нас будет связан с подарком. Подарок-то помните какой?
1: Да, конечно. Билет на дискотеку «Аварию».
0: Вот мы как раз проверим, хорошо ли вы знаете песни этого исполнителя дискотеки «Аварии». Какому блюду или какому продукту посвящена одна из песен дискотеки «Аварии»? Огурец, яйца или щи?
1: Яйца.
0: Совершенно верно. Конечно, один из самых узнаваемых хитов группы приносит вам победу, и вы получаете пригласительные на концерт, который пройдет 17 июля.
1: Да, спасибо.
0: Пожалуйста, передавайте приветы.
1: Ну, привет всем, кто меня узнал, кто знает, кто слышит. Ну и солнышку хочу пожелать, чтобы побольше светило нам.
0: Мы по тебе скучаем, солнышко. Я вот согласна с Натальей. Давай к нам побольше яркости добавляй в наши дни. Наталью поздравляем с победой. Напомню, концерт группы «Дискотека Авария» пройдет 17 июля на Екатеринбург-арене для зрителей старше 16 лет. А игра «Не шведский стол» продолжится уже в понедельник. Участвуйте и побеждайте на Радио Лето.
2: Все включено, шоу. Вы слушаете Радио Лето.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 9 часов утра. Новости.
1: Доброе утро. В 5 регионах России ввели продажу бензина по четным и нечетным дням в зависимости от номера автомобиля. Такой порядок действует в Мордовии, Нижегородской, Астраханской областях, а также в Псковской и Липецкой. Меры разной степени жесткости, введенные властями или отдельными АЗС из-за ситуации с топливом, действуют в 80 регионах России, пишет РБК. Президент Владимир Путин на этой неделе провел совещание, на котором назвал трудности с бензином в регионах временно, а также заявил о высоком запасе прочности энергосистемы России. В Екатеринбурге распространяют фейк о переходе на мобильные заправки. Данная информация появилась в мессенджерах и соцсетях, и она полностью вымышленная, сообщила антитеррористическая комиссия региона. В ФСБ отмечают, что цель подобных вбросов – вызвать панику среди жителей и создать искусственное социальное напряжение. Злоумышленники также рассчитывают перегрузить линии ведомств звонками. Жители региона призывают доверять информации только из официальных источников. Ранее сообщалось, что в Свердловской области зафиксировали активизацию вербовщиков, склоняющих людей к поджогам АЗС, пишет «Коммерсант». На Средний Урал снова обрушились дожди. В регионе действует штормовое предупреждение. Екатеринбург минувшей ночью накрыла мощная гроза. Каждые несколько секунд небо озарялось вспышками. Гром разбудил некоторых горожан. Тем временем в Ирбите из-за паводка эвакуировали более 30 человек. Половина из них – дети. В зоне подтопления остаются 166 приусадебных участков, но подтопленных жилых домов нет. В реке Ница постепенно начинается спадать вода. В Свердловской области могут появиться круглосуточные группы в детсадах. Об этом на выставке «Иннопром» рассказала спикер регионального ЗАГС Собрания Людмила Бабушкина. По ее словам, женщины-работодатели, бизнес-леди иногда вынуждены выезжать на симпозиумы и форумы, если семья не полная, оставить ребенка не с кем. Круглосуточные группы, которые существовали в Советском Союзе, могут помочь по многим вопросам, отметила Бабушкина в эфире ОТВ. Людмила Бабушкина намерена заняться этой идеей. Франция в четвертьфинале обыграла Марокко со счетом 2-0 и вышла в полуфинал чемпионата мира. Это произошло уже в 8-й раз. Благодаря этой победе французы повторили достижения сборной Бразилии. Чаще этой стадии турнира достигала только Германия 12 раз. В полуфинале сборная Франции сыграет с победителем матча Испания-Бельгия. Доллар 75,93, евро 86,59.
2: На «Радио Лето» прогноз погоды. Спонсор ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Сегодня, в пятницу, 10 июля, в Екатеринбурге облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер юго-западный 1,6 метров в секунду. И днем плюс 25, плюс 27 градусов.
3: Реклама. Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
4: Только в июле скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
3: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
4: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик Sinara Development». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года.
0: Яркие, любимые наши хиты. Радио Лето 98,9 FM.

Всем доброе утро, меня зовут Романа. Наконец-то солнышко начало проглядывать на улице Екатеринбурга. Я вас с этим поздравляю. Это значит, что выходные пройдут успешно. Вот такую примету я придумала только что и, надеюсь, она обязательно сбудется. Уже через несколько минут

0: Прямо сейчас гороскоп на сегодня, пятницу, 10 июля. Овны. Неделя была напряженной, но продуктивной. В конце дня можно будет смело выдохнуть и начать отдыхать. Тельцы. Благоприятное время, чтобы заняться саморазвитием, изучить что-то новое и интересное. Благо, на выходных будет много свободного времени. Близнецы. День подходит для практических шагов. Решайте задачи, где нужен быстрый отклик и минимум рассуждений. Раки. Не стесняйтесь делиться опытом. Для близких и коллег вы авторитет. Но советы лучше давать в форме предложений, а не назиданий. Львы. Сегодня будет много неоднозначных ситуаций. Растеряться может любой, но только не вы. Совсем уверенно справитесь. Девы. День подходит для самых амбициозных планов. Смело приступайте к реализации идей, не откладывая их на следующую неделю. Весы. Практичность и расчет помогут добиться результата. Сосредоточьтесь на цели, а не на эмоциях. Скорпионы. На удивление размеренный и спокойный день. Просто отдыхайте и не начинайте новых проектов. Стрельцы. Тишина и уют – ваш ресурс. День благоприятен для спокойных дел без спешки. Козероги. Ваши усилия в работе принесут ощутимый результат, особенно если проявить аккуратность. Задачи на точность и детализацию решатся легко. Водолеи. То, что окружающим кажется сложным, у вас пойдет как по маслу. Действуйте без тени сомнения. Рыбы. Слово станет инструментом успеха. Обсуждения и переговоры пройдут продуктивно, просто говорите четко и по делу. Это был гороскоп на радио «Лето» на сегодня, пятницу, 10 июля.
1: Радио «Лето». Реклама.

0: Ruch.ru.
1: ООО «Иншпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
0: Екатеринбург, внимание! 11 лет фестивалю мастеров «Иван да Мария». Главная ярмарка ручных изделий из керамики, кожи, дерева и текстиля. Ремесленные продукты, мастер-классы. Ждем на Горького 4А с 8 по 12 июля. Не пропустите. 0+.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Поговорим сегодня про семена чиа. Несмотря на крошечный размер, их называют настоящим суперфудом. Чиа богата клетчаткой, растительным белком, омега-3 жирными кислотами, а также кальцием, магнием и железом. Если залить семена чиа водой или молоком, они впитают жидкость и превратятся в такой мягкий гель. Именно поэтому они надолго дают чувство сытости и помогают работе кишечника. Чиа можно добавлять в йогурт, кашу, смузи, творог, салаты или делать знаменитый чиа-пудинг с молоком и ягодами. Главное, не забывать пить достаточно воды, ведь семена чиа впитывают жидкости в несколько раз больше собственного веса. А вы знали, что семена чиа используют не только в еде? Благодаря способности образовывать натуральный гель, их добавляют в домашнюю косметику, маски для лица и волос, например. Иногда ими даже заменяют яйца в выпечке. 1 столовая ложка молотых семян с 3 ложками воды работает как натуральный связующий ингредиент. Но есть и ограничения. С осторожностью, семена чиа стоит употреблять людям с заболеваниями пищевода или нарушениями глотания. Сухие семена могут сильно набухать, поэтому их лучше заранее замачивать. Также не стоит резко вводить большие порции людям с чувствительным кишечником. Избыток клетчатки может вызвать вздутие. При аллергии на семена или приеме препаратов, разжижающих кровь, лучше предварительно проконсультироваться с врачом. Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето, и совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

0: 9:41 в Екатеринбурге. С вами снова Романа, и мы продолжаем нашу позитивную пятницу. Начали день бодро с разговора о шумных вечеринках, а продолжить хочу новостью о тихом отдыхе. Как бы уравновесим баланс. Из-за усталости россияне все чаще выбирают медленный туризм. То есть такой отдых, где не нужно никуда бежать и тратить много энергии. Рынок отвечает на наши запросы. Помимо традиционных санаториев, появляются новые специфические направления. Например, сонные туры. В 2026-м сон вообще стал главным словом в сфере отдыха. По данным одного из сервисов, более чем у половины наших граждан среди целей присутствует восстановление режима сна. А для 22% это станет главной причиной поездки. Суть сонного туризма проста. Это короткие выезды на несколько дней, чтобы восстановить силы и хорошенько выспаться. Отели предлагают гостям соответствующие услуги. Номера с улучшенной шумоизоляцией и блэкаут-шторами. Консультации сомнологов и спа-процедуры. Даже меню подушек предлагается. Ну а я просто пожелаю всем отличных выходных, чтобы хватило времени и с друзьями весело позажигать, и хорошо после этого выспаться.
1: Включено шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 10 часов утра. Новости.
1: Доброе утро. В Центробанке заявили об уменьшении пространства для снижения ключевой ставки. Проинфляционные риски преобладают на среднесрочном горизонте, говорится в очередном комментарии регулятора по денежно-кредитным условиям. Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ставки в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий, отмечает ЦБ. 19 июня ключевую ставку снизили с 14,5% до 14,25%, а следующее заседание по этому вопросу пройдет 24 июля. Березовский горсуд избрал меру пресечения местному жителю Дмитрию Домрачеву, который открыл стрельбу по несовершеннолетним из пневматического оружия. Ему не понравилось, что подростки шли по его неогороженному забором участку и не реагировали на замечания. Фигуранту предъявлено обвинение в хулиганстве с применением оружия, сообщили в Объединенной пресс-службе судов области. В результате несовершеннолетний получил телесное повреждение, кровоподтек левого плеча. Суд не стал отправлять Домрачева под стражу, ему избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Улицу Рябинина в Екатеринбурге перекроют на 1,5 месяца из-за строительства теплосетей. Ограничения введут в районе дома номер 42 по улице Рябинина до дома номер 46 по академика Парина. Ограничения будут действовать с 15 июля до конца августа. На это время движение транспорта будет организовано по улицам академика Сахарова, Вильгельма Дегенина, академика Парина, сообщили в мэрии. Российских ювелиров представят байерам на выставке «Тонкие грани» в Екатеринбурге. Порядка 20 мультибрендовых универмагов примут участие в торгово-закупочной сессии 15 июля. Участниками станут байеры из России, Китая, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Монголии и Узбекистана. Им представят 40 российских брендов ювелирных украшений и бижутерии. В прошлом году по итогам подобных переговоров в Екатеринбурге было подписано около 50 контрактов на поставку продукции. Выставку «Тонкие грани» уже второй год организует Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Участие бесплатное. Пользователи Max теперь могут создавать общедоступные каналы. На данный момент обновление доступно на Android. В ближайшие дни появится в десктопной и веб-версиях. Для запуска публичного канала нужно выбрать опцию «Создать канал» в разделе «Чаты», заполнить описание и в настройках цифрового ID выбрать тип «Публичный», задав уникальную ссылку. На текущий момент экосистема Max насчитывает более 10 миллионов каналов с аудиторией в 430 миллионов подписчиков, пишут «Вести». Доллар 75.93, евро 86.59.
2: На радио «Лето» прогноз погоды. Спонсор ООО «Екатеринбургский деловой мир». Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр». Сегодня, в пятницу, 10 июля, в Екатеринбурге облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер юго-западный 1,6 метров в секунду. И днем плюс 25, плюс 27 градусов.
0: Реклама. Екатеринбургский медицинский центр.
3: Хирургическая косметология. Если вас беспокоит образование на коже, папилломы, родинки, атеромы и любые другие проблемы, удаление в день обращения. Квалифицированные хирурги, чистота, вежливость персонала.
4: Адреса клиник по единому телефону 379-0770 и на сайте ekometcenter.ru.
5: Возможно противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето».

0: радио «Лето» только хиты. А далее «Суперхит».
1: Спонсор ООО «Автолидер Восток». Официальный дилер в Екатеринбурге корейских автомобилей KGM.

0: Радио Лето. Реклама. Внедорожники «Сангьонг» под новым именем KGM. «Рекстон», «Торрес» и «Каранда» с выгодой до 1 600 000 рублей.
1: KGM. Надежные корейские автомобили.
0: Приезжайте в «Автолидер». Официальный дилер KGM в Екатеринбурге. Улица Шевская, 2Г2.
2: Указан максимальный выгод с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой.
3: Предложение действует до 31 июля 2026 года.
0: Радио «Лето». Здесь тепло. 98,9 FM.

0: Меня зовут Романа, мы продолжаем наше солнечное и летнее утро на радио «Лето». Должна напомнить, что лето подходит к своему экватору, уже сегодня 10 июля. Поэтому поспешите реализовать все, что вы запланировали на этот сезон. Я желаю, чтобы времени хватило не только на запланированное, но и на внезапные и самые приятные сюрпризы. Ну а радио «Лето» любые сюрпризы сопроводит любимой музыкой. Оставайтесь на 98.9 FM.
1: Радио «Лето». Реклама.

0: Podstar.ru.
1: ООО «Иншпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
0: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец». ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584. Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Всем доброе утро, меня зовут Романа. Мы продолжаем нашу пятницу на радио «Лето», а впереди выходные. Мы долго сопротивлялись, но пора признать, лето в этом году непростое. Но дождь за окном не повод скучать. Буквально через несколько минут в рубрике «Три в одном» я расскажу вам несколько полезных и интересных идей, чем занять себя в пасмурную и дождливую погоду, чтобы поднять настроение. Не пропустите совсем скоро на радио «Лето».
1: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Прямо сейчас рубрика «Три в одном», где я рассказываю интересные факты обо всем на свете. И сегодня несколько идей о том, чем заняться в выходные в дождливую летнюю погоду. Можно устроить киномарафон или пересмотреть любимую сагу «Властелин колец», «Гарри Поттер» или «Звездные войны». При этом можно организовать домашний кинотеатр, затемнить комнату, подключить проектор и приготовить различные закуски. Занятия в дождь могут быть очень полезными. Например, непогода – отличный повод для ревизии дома. Что можно сделать? Разобрать шкаф. Используйте японский метод кон-мари, оставляйте только то, что радует. Организуйте пространство, разложите косметику в органайзеры или наведите порядок в ящике с документами. Обновите интерьер. Переставьте мебель, добавьте новые акценты, свечи, картины или комнатное растение поднимут вам настроение. Из домашних занятий отлично подойдет устроить домашний спа-день. Зажгите ароматические свечи или диффузор с успокаивающими маслами, включите фоновую музыку, наденьте мягкий халат и приготовьте теплые полотенца. Уход за лицом, волосами и телом завершите травяным чаем. Если душа просит приключений, не стоит прятаться от дождя. Достаточно надеть резиновые сапоги, взять зонт и отправиться навстречу новым впечатлениям. Посетите уютное кафе с панорамными окнами. Просто медленно прогуляйтесь по городу, слушая умиротворяющий стук капель. В конце концов, можно устроить свидание под дождем, как в романтических фильмах, или попробовать себя в роли фотографа. Снимайте отражение в лужах, ловите момент, когда капли стекают по витринам, фотографируйте прохожих с разноцветными зонтами. Ну и напоследок, ходите в гости и принимайте гостей сами. Для этого даже не обязательно продумывать развлекательную программу, ведь в хорошей компании время и так проходит незаметно, а в современном ритме жизни нам зачастую не хватает простого человеческого общения. Вот такие интересные идеи о том, как можно провести выходные, если погода будет дождливая. Ну и, конечно, желаю, чтобы побольше солнечных дней подарил нам сезон лета 2026. А рубрика «Три в одном» вернется уже в понедельник с новой порцией любопытного обо всем на свете. Все
1: включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».
2: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: Ну вот и пролетело утро пятницы, как и вся рабочая неделя. Достаточно быстро это произошло, должна сказать. Это значит, что нам пора прощаться. Но далее компанию вам составит Катя Савельева. Передаю вас в надежные руки. Ну а мы встретимся уже в понедельник в 7:00, как всегда, на волне 98.9 FM. Пусть выходные пройдут незабываемо и будут наполнены самыми приятными встречами. Все
1: включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 11 часов утра. Новости.
1: Доброе утро. Корабли Тихоокеанского флота России и ВМС Китая вышли из порта Циндао в Желтое море, а там они проведут учение «Морское взаимодействие 2026». Моряки двух стран при поддержке морской авиации отработают противовоздушную оборону, противолодочные задачи и совместные артиллерийские стрельбы. Маневры стартовали 6 июля с этапа планирования на картах. Сегодня начался морской этап. Отдельное внимание стороны уделяют спасательным действиям, включая тренировку по эвакуации экипажа условно-аварийной подлодки с помощью глубоководного аппарата. Водителем, который сбил насмерть 25-летнего мужчину утром 8 июля в Свердловском поселке Шиловка, оказался автохам Игорь Новоселов, известный по мему «Ты кому сигналишь, дядя?». Об этом Е1 рассказали его знакомые. Ранее в полиции Березовского подтвердили, что задержали ранее судимого водителя по имени Игорь, 92-го года рождения. В 2019 году Новоселов вышел из колонии, где оказался за нападение на таксиста. Позднее он получил условный срок за угрозу убийством. В 23-м году против него возбудили дело из-за пьяной езды. Тогда же его обвинили в похищении подростков, пишет Е1. В Екатеринбурге снова атаковали общественный транспорт. Все случилось в четверг. На сортировке неизвестный обстрелял трамвай. В этот момент в вагоне находился подросток. К счастью, он не пострадал, а делался испугом. Как пишет телеграм-канал «Екатеринбург главное», стреляли из окна новостройки. Ранее, в среду, пьяный мужчина атаковал автобус, на который не успел. Он с разбега пнул машину, вырвал дворники, разбил боковое зеркало. Водитель был вынужден высадить пассажиров, сняться с рейса и отправиться в гараж. Ущерб оценили в 200 тысяч рублей. Туристы из Екатеринбурга не смогли попасть на базу «Зеленый мыс», которая стоит на берегу Волчихинского водохранилища. Дорогу затопило под железнодорожным мостом, и все из-за ручья Топкова. Туристы прибыли на 4 автомобилях, и никто не смог проехать. Там же стоял большой автобус, который привез группу, и людям, скорее всего, тоже пришлось идти пешком, сообщили екатеринбуржцы порталу Е1. Имя Мухаммед вновь стало самым популярным у новорожденных мальчиков в Англии и Уэльсе 3-й год подряд. В прошлом году президент США Дональд Трамп во время своего выступления на Генассамблее ООН заявил, что Лондон хочет перейти на законы шариата. Это цитата. По словам Трампа, мэр Лондона Садик Хан ужасен. Это тоже цитата. Проблема нелегальной иммиграции обострилась в Великобритании после выхода страны из Евросоюза, хотя именно этот вопрос был одним из главных причин Брекзита. С 2018-го через Ла-Манш в королевство перебрались более 185 тысяч нелегалов, пишет газета.ру. Доллар на пятницу 75,93, евро 86,59.
2: А сейчас о погоде на радио «Лето». Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Завтра в субботу, 11 июля, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер западный слабый. Ночью от 15 до 17 градусов тепла. Днем плюс 25, плюс 27.
3: Реклама. Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
4: Только в июле скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
3: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
4: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик Sinara Development». Проектная декларация на сайте nashtochka.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года.
0: Яркие, любимые наши хиты. Радио «Лето». 98,9.

0: была Маша Вебер на радио «Лето», и, возможно, ваша неделя тоже была похожа на бесконечный нон-стоп неотложных дел. Пора подумать о том, чем вы займетесь в выходные. Пятница, 10 июля. Я, Катя Савельева, с удовольствием приветствую вас и буду сопровождать до 8 вечера, вот до самого свободного времени после работы. Вы не против? Приветствие море у нас с вами. Есть приветствие солнца в группу «Добро». Приветствие море уже через несколько рекламных секунд группа «Мумий Тролль» и Юлиана Краулова. А еще рубрика «Слово дня» уже через 10 минут. Услышимся снова.
1: Радио «Лето». Реклама.
2: Этим летом много футбола.
3: А может, еще больше?
4: Фут больше!
2: Уральский фестиваль футбола 2026.
3: Семейный.
4: Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
2: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
3: А вечером поем.
4: Урал, футбол, фест, мы идем! А вы?
2: Вход бесплатный, 0+.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет! Вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. И сегодня мы разберемся с неодушевленным существительным женского рода «антропохория». Что бы это могло быть? А это такое распространение семян и плодов, которое происходит с помощью человека. Причем чаще всего совершенно случайно. Семена цепляются за подошву обуви, а еще за одежду, колеса велосипеда, автомобили или даже попадают в багажник. А потом оказываются за десятки, а иногда и сотни километров от своего, назовем это так, дома. Получается, каждый из нас может быть бесплатной службой доставки для растений. Она-то и называется антропохория. Пока вы думаете, что просто вернулись из лесу, какой-нибудь репейник уже считает вас своим личным курьером. Ученые считают, что именно благодаря человеку некоторые растения смогли расселиться по всему миру. Ну и даже придумали для этого название, слово, которое мы сегодня с вами разобрали в рубрике «Слово дня». Антропохория. Я уже готовлю для вас новое слово. Совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

пятница, продолжается на радио «Лето». Время строить планы на выходные и думать только о хорошем. Кстати, сегодня очень милый, но такой неофициальный праздник. День племянниц и племянников. Мне кажется, это как раз повод для того, чтобы напомнить своим о своем же существовании. И, может быть, что-нибудь такое приятное придумать на совместный вечер. Ну, а на ближайшие 20 минут мы для вас уже подготовили идеальный плейлист. «Елка», Дима Билан, Мари Краймбрери и Андрей Губин скоро с нами в одной компании.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге полдень. Новости.
1: Добрый день. Силы ПВО сбили за ночь над регионами России 376 беспилотников, сообщили в Минобороны. На Кубани из-за падения обломков БПЛА начался пожар на территории нефтеперерабатывающего завода, заявил оперштаб Краснодарского края. Предварительно пострадавших нет. В Азове в результате атаки БПЛА произошло возгорание на двух объектах хранения нефтепродуктов, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. В Таганроге продолжается тушение пожара на территории морского порта, пишет БФМ. Уже вторая авария произошла сегодня на Екатеринбургской кольцевой дороге. Водитель «Шевроле» влетел в грузовик, который стоял на дороге. Один пассажир скончался на месте, второго увезли медики на скорой. В ГАИ начали проверку, опрашивают очевидцев аварии. Других подробностей пока нет, пишет Ядин. В Свердловской области 15-летнему подростку предъявили обвинение в совершении диверсии на железной дороге. Как установило следствие, в конце июня парень связался в мессенджере с человеком, действовавшим в интересах Украины. Тот пообещал деньги за поджог двух релейных шкафов на перегоне станции Подволошная-Первоуральск. Подросток купил все необходимое, поджег. Сразу после преступления его задержали. Он под стражей, пишет «Комсомолка». Самыми пьющими в России оказались свердловчане. В среднем жители региона выпивают почти 10 литров спиртного в год. Это самый высокий показатель в стране, пишет РИА. При этом в целом россияне стали пить меньше. Сейчас среднее потребление алкоголя составляет 7,62 литра на человека. Примерно столько же было в конце 90-х. В Чечне же почти все трезвенники, там всего 0,02 литра на человека в год, пишет Ядин. Два британских каскадера судятся с Элтоном Джоном. Поводом для иска стали кадры из фильма «Кингсман. Золотое кольцо», которые сэр Элтон использовал в своем прощальном турне 2018-2023 годов. В 18-секундном фрагменте Элтон Джон, сыгравший в фильме самого себя, избивает плохих парней, которых играли каскадеры. Как отмечается в иске, этот фрагмент использовался без согласия исполнителей трюков. Общие сборы от турне составили почти миллиард долларов. Истцы требуют от сэра Элтона заплатить им по 100 тысяч фунтов. Иск будет рассматривать высокий суд Лондона. Доллар 75.93, евро 86.59.
2: Время прогноза погоды на радио Лето. Спонсор выпуска ООО «Екатеринбургский деловой мир». Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр». Завтра у нас суббота, 11 июля, и в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер западный слабый, ночью от 15 до 17 градусов тепла, днем плюс 25, плюс 27.
0: Реклама. Екатеринбургский медицинский центр.
3: Хирургическая косметология. Если вас беспокоит образование на коже, папилломы, родинки, атеромы и любые другие проблемы, удаление в день обращения. Квалифицированные хирурги, чистота, вежливость персонала.
4: Адреса клиник по единому телефону 379-0770 и на сайте ekometcenter.ru.
5: Возможно противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.

0: радио «Лето» только хиты. А далее «Суперхит».
1: Спонсор ООО «Автолидер Восток». Официальный дилер в Екатеринбурге корейских автомобилей KGM.

0: Радио Лето. Реклама. Внедорожники «Сангьонг» под новым именем KGM. Rexton, Torres и Каранда с выгодой до 1 600 000 рублей.
1: KGM. Надежные корейские автомобили.
0: Приезжайте в «Автолидер». Официальный дилер KGM в Екатеринбурге. Улица Шевская, 2Г2.
2: Указан максимальный выгод с учетом всех действующих специальных предложений, не является офертой.
3: Предложение действует до 31 июля 2026 года.

тихо уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

И не обязательно, чтобы ваша дорога вела вас прямо сейчас в аэропорт. Главное, чтобы вы держали путь туда, где вас действительно ждут. Ну а если маршрут все-таки лежит в Кольцово, без спешки, с хорошим плейлистом и обязательно с запасом времени, берите нас с собой.

Всем снова горячий привет, и после небольшой паузы музыкальной я расскажу вам о продукте, который выглядит очень скромно, но пользы в нем, как в хорошем чемодане, помещается больше, чем кажется на первый взгляд. Ну а прямо сейчас мы слушаем группу «Серебро» 23:45, и Анна Семенович тоже в наших ближайших планах.

0: для слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Поговорим сегодня про семена чиа. Несмотря на крошечный размер, их называют настоящим суперфудом. Чиа богата клетчаткой, растительным белком, омега-3 жирными кислотами, а также кальцием, магнием и железом. Если залить семена чиа водой или молоком, они впитают жидкость и превратятся в такой мягкий гель. Именно поэтому они надолго дают чувство сытости и помогают работе кишечника. Чиа можно добавлять в йогурт, кашу, смузи, творог, салаты или делать знаменитый чиа-пудинг с молоком и ягодами. Главное, не забывать пить достаточно воды, ведь семена чиа впитывают жидкости в несколько раз больше собственного веса. А вы знали, что семена чиа используют не только в еде? Благодаря способности образовывать натуральный гель, их добавляют в домашнюю косметику, маски для лица и волос, например. Иногда ими даже заменяют яйца в выпечке. 1 столовая ложка молотых семян с 3 ложками воды работает как натуральный связующий ингредиент. Но есть и ограничения. С осторожностью, семена чиа стоит употреблять людям с заболеваниями пищевода или нарушениями глотания. Сухие семена могут сильно добухать, поэтому их лучше заранее замачивать. Также не стоит резко вводить большие порции людям с чувствительным кишечником. Избыток клетчатки может вызвать вздутие. При аллергии на семена или приеме препаратов, разжижающих кровь, лучше предварительно проконсультироваться с врачом. Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето, и совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

0: девушка, которая расцветает, мне кажется, с каждым годом все больше и больше, недавно отметила свой 43-й день рождения, устроила пышное торжество в цветочной стилистике. Но это все атрибуты лета, которые мы с вами так любим. Больше цветов, больше настроения, больше лета каждому из нас. И впереди 20 минут классных, ярких, любимых наших хитов, тоже для вашего цветущего настроения в эту пятницу. С нами Слава, группа Hi-Fi и Мод, уже через несколько рекламных секунд.
1: Радио Лето. Реклама.
2: День рождения у нас, а подарки все для вас. Приглашаем на фестиваль мастеров «Иван да Мария». Ручная работа, фермерские продукты, мастер-классы. Вход свободный. С 8 по 12 июля. Горького 4А. Создай свое летнее настроение. 0+. Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец». ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностью и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. О кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио Лето.

Если вас спросят, что вы слушаете, скажите, что слушаете «Радио Лето».

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 13 часов. Новости.
1: Добрый день. ФСБ предотвратило крупномасштабный теракт. Как утверждает ведомство, украинские спецслужбы планировали атаковать военный аэродром Ростов-Центральный с помощью 13 FPV-дронов с искусственным интеллектом, спрятанных в тайнике. Об этом пишет РИА Новости. Украинское главное управление разведки планировало разрушить инфраструктуру, самолеты и уничтожить личный состав. Но теракт был сорван, так как россиянин, которого Киев хотел использовать для атаки, добровольно сообщил об этом силовикам, рассказали в ФСБ. Екатеринбург отметит День города в этом году 1 августа, а не в конце месяца, как раньше. А как обычно, будет большое празднование в центре уральской столицы, которое будет идти с утра до вечера. Решение перенести праздник с 3 на 1 субботу августа было принято весной на заседании Гордумы. Во-первых, в начале августа погода лучше, чем в конце. Кроме того, за перенос высказывалась Русская Православная Церковь, чтобы развести День города с Успенским постом. Дети возвращаются в Свердловские лагеря, закрывавшиеся из-за дождевого паводка. В Уральском Огоньке стартовала третья смена, заехали 190 детей. Лагерь «Звонкие голоса» планируют открыть 13 июля, там ждут 110 школьников. Баранчинские «Огоньки» начнут очередную смену с 11 июля. Все эти лагеря под Нижним Тагилом, который попал в зону подтопления. И в начале июля из-за паводка работу лагерей пришлось прервать. Родителям частично вернут деньги за путевки, рассказал мэр Тагила Владислав Пинаев, пишет «Сигнал». В железнодорожном районе Екатеринбурга приставы приостановили работу шашлычной «Шампурика» за антисанитарию. Продукты на кухню заносили через зону с мойками, мясо, рыбу, маринованные продукты выгружали на один стол. Сотрудники не соблюдали личную гигиену. Хозяин заведения получил административное дело, а точку на технической 63 прикрыли на месяц, сообщает Е1 со ссылкой на Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области. Аэропорту Палм-Бич во Флориде официально присвоили имя Дональда Трампа. Теперь, как сообщают американские медиа, он называется Международный аэропорт имени президента Дональда Трампа. Закон о переименовании был подписан губернатором Роном Десантисом еще в марте. Первым самолетом, приземлившимся в аэропорту после переименования, был самолет самого Трампа. Он часто пользуется этим аэропортом, расположенным в нескольких милях от его поместья Мар-а-Лаго. Доллар 75.93, евро 86.59.
2: А сейчас о погоде на радио «Лето». Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Завтра в субботу, 11 июля, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер западный слабый. Ночью от 15 до 17 градусов тепла. Днем плюс 25, плюс 27.
3: Реклама. Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
4: Только в июле. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
3: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
4: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик Sinara Development». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года.
0: Яркие, любимые наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.

0: приятного аппетита всем, у кого прямо сейчас время обеда. Вы слушаете «Радио Лето». С нами был Амирчик, Саша Воробьева, группа «Руки вверх» и Юлианна Краулова тоже будут скоро. Напомню, и в умных колонках просто скажите «Включи «Радио Лето» и наслаждайтесь яркими, любимыми нашими хитами.
1: «Радио Лето». Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Екатеринбург, внимание! 11 лет фестивалю мастеров «Иван да Мария». Главная ярмарка ручных изделий из керамики, кожи, дерева и текстиля. Ремесленные продукты, мастер-классы. Ждем на Горького 4А с 8 по 12 июля. Не пропустите. 0+.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

Ну, если звезды зажигают, это кому-то нужно. И если кто-то успел загадать желание при падающей звезде, это тоже неспроста. Ну, а мы с вами продолжаем наслаждаться пятницей, классной погодой и слушать яркие и любимые наши хиты. Здесь только звезды. Группа «Непара», «Добро» и «Фабрика» совсем скоро.

0: Екатеринбурге 14 часов. Новости.
1: Добрый день. В Таганроге началась эвакуация жителей некоторых районов после атаки БПЛА. Беспилотник ударил в морской порт, там начался пожар. Сейчас вывозят людей, чьи дома попали в зону ЧС, сообщила глава города Светлана Камбулова, передает ТАСС. Ранее о пожаре в порту Таганрога сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. По его информации, пострадавших нет. Реконструкцию улицы Вайнера от Ленина до Малышева в Екатеринбурге завершат к сентябрю, до начала Международного фестиваля молодежи. Обновление затронет и примыкающую к Вайнера улицу Попова, и подземный переход через Малышева. Будет также отремонтирована улица Пушкина от Ленина до Малышева. К началу осени обновят сквер трех вузов на улице Народной Воли. Кроме того, в Екатеринбурге отремонтируют дороги в районе площади имени Уральского добровольческого танкового корпуса. Закончит реставрацию фасадов 10 объектов в центре города. Фестиваль молодежи пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Главный нарколог Минздрава на Урале Антон Поддубный опроверг информацию о том, что светловчане самые пьющие в стране. Материал о том, что регион занял первое место по потреблению алкоголя на душу населения, вышел со ссылкой на РИА Новости. И там на каждого светловчанина приходится 10 литров спиртного в год. Однако РИА ссылается на единую межведомственную информационно-статистическую систему, а там Свердловская область только на 14 месте. Поддубный призвал журналистов проверять информацию, но также заметил, что 14 место – это все же не лучший показатель. Ограничения на полеты нового российского самолета Ил-114-300 будут сняты после предоставления всех сертификатов и большего количества испытаний, пояснили в Росавиации. Уточняется, что часть характеристик борта требует дополнительных испытательных полетов. Разработчик выполняет все необходимые работы. Ранее газета «Ведомости» написала, что Ил-114-300 может летать с существенными ограничениями. Его нельзя эксплуатировать во время грозы, обледенения, а также в условиях мокрой и грязной взлетно-посадочной полосы, пишут «Вести». Диагноз «смартфонная кисть» массово ставят людям от 18 до 35 лет, сообщает телеграм-канал «Шот». Симптомы – боли в руках, онемение пальцев и щелчки в запястье. Причина – привычка часами держать телефон одной рукой и печатать большим пальцем. Из-за этого нагрузка на сухожилия и связки вырастает в 3-5 раз, они воспаляются. Для профилактики врачи советуют менять руку каждые 20-30 минут, а также не держать смартфон на мизинце, пользоваться голосовым вводом и делать разминку для пальцев. Доллар 75.93, евро 86.59.
2: Время прогноза погоды на радио «Лето». Спонсор выпуска ООО «Екатеринбургский деловой мир». Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр». Завтра у нас суббота, 11 июля, и в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер западный слабый, ночью от 15 до 17 градусов тепла, днем плюс 25, плюс 27.
0: Реклама. Екатеринбургский медицинский центр.
3: Хирургическая косметология. Если вас беспокоит образование на коже, папилломы, родинки, атеромы и любые другие проблемы, удаление в день обращения. Квалифицированные хирурги, чистота, вежливость персонала.
4: Адреса клиник по единому телефону 379-0770 и на сайте ekometcenter.ru.
5: Возможно противопоказание. Необходима консультация специалиста.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

0: радио «Лето только хиты». А далее «Суперхит».
1: Спонсор ООО «Автолидер Восток». Официальный дилер в Екатеринбурге корейских автомобилей KGM.

0: Радио Лето. Реклама. Внедорожники «Сангьонг» под новым именем KGM. «Рекстон», «Торрес» и «Каранда» с выгодой до 1 600 000 рублей.
1: KGM. Надежные корейские автомобили.
0: Приезжайте в «Автолидер». Официальный дилер KGM в Екатеринбурге. Улица Шевская, 2Г2.
2: Указан максимальный выгод с учетом всех действующих специальных предложений, не является офертой.
3: Предложение действует до 31 июля 2026 года.

0: можно машину, пожалуйста? На ближайшее время.
1: Здравствуйте, откуда вас забрать?
0: Набережная.
1: Куда поедете?
0: Да мне все равно.

самом деле с цветами отношения у всех абсолютно разные. Кто-то не представляет без них свое лето, а кто-то, увидев букет, первым делом ищет не вазу, а антигистаминное. Что поделать, весна и лето проверяют на прочность даже самых романтичных особ.

0: я думаю, как же хорошо, что на музыку аллергии не бывает. Она же не заставляет нас с вами чихать. Зато вот улыбку легко вызывает. Слушаем дальше с вами яркие и любимые наши хиты, которые вызывают у нас воспоминания и желание подпевать. Уже через несколько секунд с нами здесь Ева Польна, группа Бис, Анна Асти и Дима Билан. Приятной легкой пятницы каждому!
1: Радио Лето. Радио Лето. Реклама.
2: Футбол такой разный и такой любимый. Урал Футбол Фест 2026. Встреча с игроками Урала. Игры, квесты, тренировки и мастер-классы. Приглашенная звезда Федор Смолов. В финале поем белую стрекозу любви вместе с хедлайнером Вано Квест Пистолс Шоу. Парк Маяковского. Суббота, 18 июля. Старт в 12:00. Подробности на сайте uralfootballfest.ru. 0+. Вход свободный.
3: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ «Чемпионат России». Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на kassir.ru. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».
4: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

Но некоторые выбирают красную нить не из суеверия, а как украшение, потому что, ну, это такой универсальный вариант. Она хорошо вообще сочетается и с часами, и с браслетами, и подходит практически к любому стилю. Но у многих звезд ее тоже можно было увидеть. От Филиппа Киркорова до Ани Лорак. Какой смысл они вкладывают? Я не знаю, но точно знаю, что слушать мы с вами дальше будем. Хай-фай, Нюшу, а еще Филатов и Кэрс предлагают чуточку почилить. Сделаем это вместе с ними.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 15 часов. Новости.
1: Добрый день. В Центробанке заявили об уменьшении пространства для снижения ключевой ставки. Проинфляционные риски преобладают на среднесрочном горизонте, говорится в очередном комментарии регулятора по денежно-кредитным условиям. Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ставки в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий, отмечает ЦБ. 19 июня ключевую ставку снизили с 14,5% до 14,25%, а следующее заседание по этому вопросу пройдет 24 июля. Вода постепенно отступает из уральских муниципалитетов. Приусадебные участки освобождаются от воды. Самая сложная ситуация по-прежнему в Ирбите, где остаются подтопленными 166 участков. По словам главы города Николая Юдина, обстановка в Ирбите на личном контроле у губернатора Дениса Паслера. Власти уже планируют помощь всем нуждающимся, когда вода уйдет, и главной задачей станет наведение порядка в зоне подтопления. Никто без помощи не останется, написал мэр, на которого ссылается сигнал «Урал». Улицу Рябинина в Екатеринбурге перекроют на полтора месяца из-за строительства теплосетей. Ограничения введут в районе дома номер 42 по улице Рябинина до дома номер 46 по академика Парина. Ограничения будут действовать с 15 июля до конца августа. На это время движение транспорта будет организовано по улицам академика Сахарова, Вильгельма Дегенина, академика Парина, сообщили в мэрии. Традиционный фестиваль мастеров «Иван да Марья» проходит в Екатеринбурге до конца этой недели в Уральском центре развития дизайна. Там собралось более 170 участников из разных городов. Мастера представляют авторскую керамику, дерево, текстиль, кожу, украшения, куклы. В программе мастер-классы для детей и взрослых от росписи имбирных домиков до создания мозаики и картин акрилом. Фестиваль «Иван да Марья» проходит в Екатеринбурге уже в течение 11 лет. Франция в четвертьфинале обыграла Марокко со счетом 2-0 и вышла в полуфинал чемпионата мира. Это произошло уже в 8-й раз. Благодаря этой победе французы повторили достижения сборной Бразилии. Чаще этой стадии турнира достигала только Германия 12 раз. В полуфинале сборная Франции сыграет с победителем матча Испания-Бельгия. Доллар 75,93, евро 86,59.
2: А сейчас о погоде на «Радио Лето». Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Завтра в субботу, 11 июля, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер западный слабый. Ночью от 15 до 17 градусов тепла. Днем плюс 25, плюс 27.
3: Реклама. Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
4: Только в июле скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей.
3: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
4: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик Sinara Development». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года.
0: Яркие, любимые наши хиты. Радио Лето. 98,9 FM.

0: а нам синоптики в эти выходные обещают жаркую погоду, но неустойчивую, поэтому зонтики нужно держать наготове. Зато максимум летнего теплого солнца мы точно с вами успеем поймать. И ловите к ним яркие любимые наши хиты на радио «Лето», группа «Градусы», Дима Маликов и Зиверт у нас совсем скоро. А еще рубрика «Слово дня». Довольно интересная, связанная с растительным миром. Думаю, что это вас удивит. Меня зовут Катя Савельева. Услышимся скоро.
1: Радио «Лето». Реклама.
2: Новое, новое. Это «You Can Touch» от Казановы. В жизни...

0: свидание. Сходить в You Can Touch на свидание.
1: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Внедорожники SsangYong под новым именем KGM. Rexton, Torres и Karanda с выгодой до 1 600 000 рублей.
4: KGM. Надежные корейские автомобили.
3: Приезжайте в Автолидер. Официальный дилер KGM в Екатеринбурге. Улица Шевская, 2Г2.
5: Указан максимальный выход с учетом всех действующих специальных предложений, не является офертой.
6: Предложение действует до 31 июля 2026 года.
7: День рождения у нас, а подарки все для вас. Приглашаем на фестиваль мастеров Иван да Мария. Ручная работа, фермерские продукты, мастер-классы. Вход свободный. С 8 по 12 июля. Горького 4А. Создай свое летнее настроение. 0+.
8: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет! Вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. И сегодня мы разберемся с неодушевленным существительным женского рода антропохория. Что бы это могло быть? А это такое распространение семян и плодов, которое происходит с помощью человека. Причем чаще всего совершенно случайно. Семена цепляются за подошву обуви, а еще за одежду, колеса велосипеда, автомобили или даже попадают в багаж. А потом оказываются за десятки, а иногда и сотни километров от своего, назовем это так, дома. Получается, каждый из нас может быть бесплатной службой доставки для растений. Она-то и называется антропохория. Пока вы думаете, что просто вернулись из лесу, какой-нибудь репейник уже считает вас своим личным курьером. Ученые считают, что именно благодаря человеку некоторые растения смогли расселиться по всему миру. Ну и даже придумали для этого название, слово, которое мы сегодня с вами разобрали в рубрике «Слово дня». Антропохория. Я уже готовлю для вас новое слово. И совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

Однажды эта никому неизвестная девушка пришла на телевизионное шоу, а сегодня она собирает миллионы прослушиваний, сама пишет песни, и в них очень многие узнают свои истории. Это была Ася на Радио Лето, ну а дальше у нас 20 минут музыки нон-стопа, только яркие и любимые наши хиты, без лишних слов и для вашего отличного настроения. Григорий Лепс, Юлиана Караулова и группа Иванушки Интернешнл ждут вас дальше и в умных колонках. Просто скажите «Включи Радио Лето».

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 16 часов. Новости.
1: Добрый день. Страны ЕС заметно смягчили 21-й пакет антироссийских санкций по сравнению с первоначальным предложением Еврокомиссии, сообщает Евроактив. Из пакета вычеркнули ключевые меры, в том числе запрет на въезд в ЕС для российских военных. Изначально планировали ввести визовый запрет для всех участников СВО, но в итоге ограничились краткосрочными визами. Хотели заморозить ценовой потолок на российскую нефть на полгода, иначе с 15 июля он автоматически вырастет с 44 до более чем 60 долларов за баррель, но против выступила Греция. Германия добилась послабления мер в рыболовной сфере и теперь будет закупать российскую пикшу, а Польша и Португалия – минтай и треску. В Свердловской области 22 июня был не один смерч в Кушве. Позднее обнаружили следы как минимум 6 смерчей, которые прошли в тот же день. Как сообщает телеграм-канал «Опасные природные явления Пермского края» со ссылкой на свежий снимок района Кушвы со спутника, еще один смерч прошел на юго-востоке Нижней Туры и два южнее поселка Выя. Также слабый смерч прошел южнее Карпинска. Но основной, конечно, был в Кушве. Он прошел почти 30 километров, повалил 840 гектаров леса. Его максимальная ширина превысила 1000 метров, пишет «Комсомольская правда». Готовится к передаче в суд дело водителя «Лексуса» Дмитрия Горенских, который 11 апреля устроил ДТП на проспекте Космонавтов. В аварии погибла молодая женщина и серьезно пострадал ее полуторагодовалый ребенок. Горенских в момент ДТП был пьян. Ехал со скоростью около 144 км в час, хотя по правилам должен был двигаться не быстрее 60. На огромной скорости Горенских врезался во впереди идущую «Тойоту». От удара «Лексус» выбросила на встречную, где ехал «БМВ». За рулем находилась 30-летняя женщина, на заднем сиденье в детском кресле ее полуторагодовалый сын. Горенских арестован до 12 августа, ему грозит до 12 лет. Дело будет рассматривать Орджоникидзевский райсуд, пишет «Новый день». Екатеринбург отметит День города в этом году 1 августа, а не в конце месяца, как раньше. А как обычно, будет большое празднование в центре уральской столицы, которое будет идти с утра до вечера. Решение перенести праздник с 3 на 1 субботу августа было принято весной на заседании Гордумы. Во-первых, в начале августа погода лучше, чем в конце. Кроме того, за перенос высказывалась Русская Православная Церковь, чтобы развести День города с Успенским постом. Взрослому человеку с нормальным режимом дня лучше не спать днем, особенно после приема пищи, считают терапевты, на которых ссылается РИА. Но можно прикорнуть на 30 минут в обед, если человек не добирает положенные 7-8 часов сна в сутки. Однако важно устраивать такой отдых до 17 часов, чтобы он не повлиял на ночной сон. Доллар 75.93, евро 86.59.
2: Время прогноза погоды на радио «Лето». Спонсор выпуска ООО «Екатеринбургский деловой мир». Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр». Завтра у нас суббота, 11 июля, и в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер западный слабый, ночью от 15 до 17 градусов тепла, днем плюс 25, плюс 27.
0: Реклама. Екатеринбургский медицинский центр.
3: Хирургическая косметология. Если вас беспокоит образование на коже, папилломы, родинки, атеромы и любые другие проблемы, удаление в день обращения. Квалифицированные хирурги, чистота, вежливость персонала.
4: Адреса клиник по единому телефону 379-0770 и на сайте ekometcenter.ru.
5: Возможно противопоказание. Необходима консультация специалиста.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

0: радио «Лето» только хиты. А далее «Суперхит».
1: Спонсор ООО «Автолидер Восток». Официальный дилер в Екатеринбурге корейских автомобилей KGM.

0: Радио Лето. Реклама. Внедорожники «Сангьонг» под новым именем KGM. «Рекстон», «Торрес» и «Каранда» с выгодой до 1 600 000 рублей.
1: KGM. Надежные корейские автомобили.
0: Приезжайте в «Автолидер». Официальный дилер KGM в Екатеринбурге. Улица Шевская, 2Г2.
2: Указан максимальный вывод с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой.
3: Предложение действует до 31 июля 2026 года.

кажется, каждый представляет себе свой город, когда слушает песни Ромы Зверя. И как приятно, что в каждом городе можно слушать Радио Лето. Абсолютно везде, где есть интернет, на нашем сайте radioletofm.ru. Я снова желаю вам самой приятной пятницы, друзья. Зажигать сердце мы с вами будем вместе с Ани Лорак уже через несколько минут. А за это время успеем послушать группу «Винтаж». Анна Асти, Ирина Дубцова и «Вкус жизни» сегодня о полезнейших семенах чиа. Ждут вас дальше.

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Поговорим сегодня про семена чиа. Несмотря на крошечный размер, их называют настоящим суперфудом. Чиа богата клетчаткой, растительным белком, омега-3 жирными кислотами, а также кальцием, магнием и железом. Если залить семена чиа водой или молоком, они впитают жидкость и превратятся в такой мягкий гель. Именно поэтому они надолго дают чувство сытости и помогают работе кишечника. Чиа можно добавлять в йогурт, кашу, смузи, творог, салаты или делать знаменитый чиа-пудинг с молоком и ягодами. Главное, не забывать пить достаточно воды, ведь семена чиа впитывают жидкости в несколько раз больше собственного веса. А вы знали, что семена чиа используют не только в еде? Благодаря способности образовывать натуральный гель, их добавляют в домашнюю косметику, маски для лица и волос, например. Иногда ими даже заменяют яйца в выпечке. Одна столовая ложка молотых семян с тремя ложками воды работает как натуральный связующий ингредиент. Но есть и ограничения. С осторожностью, семена чиа стоит употреблять людям с заболеваниями пищевода или нарушениями глотания. Сухие семена могут сильно добухать, поэтому их лучше заранее замачивать. Также не стоит резко вводить большие порции людям с чувствительным кишечником. Избыток клетчатки может вызвать вздутие. При аллергии на семена или приеме препаратов, разжижающих кровь, лучше предварительно проконсультироваться с врачом. Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето, и совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

Но я, Катя Савельева, буду ждать вас уже через полчаса в нашем эфире для того, чтобы сопровождать вас по дороге в уикенд и вечер, свободный от работы и забот. Ну а пока мы еще, возможно, вот на самом низком старте, самое время послушать Мэри Краймбрери, группа Hi-Fi и Серебро зажигают с нами тоже уже через несколько секунд, только на радио Лето.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 17 часов. Новости.
1: Добрый вечер. Дефицит на топливном рынке сложился из-за прилетов дронов по НПЗ. Из-за этого работа предприятия частично нарушается. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак. При этом отметил, что в стране достаточно мощности для переработки топлива. И даже на экспорт отправляем, отметил Новак, цитирует его агентство ТАСС. Он признал, что на рынке топлива есть спекуляция. Перекупщики пытаются воспользоваться ситуацией для дополнительного заработка и повышения цен. И призвал внимательно следить за этим региональное управление ФАС и региональное. Штаб. Wildberries тем временем опровергли информацию о проблемах с доставкой из-за сложной ситуации с автотопливом. Информация не соответствует действительности, заявили агентство ТАСС при службе объединенной компании Wildberries и РУС. Ранее ряд телеграм-каналов сообщил о том, что Marketplace начал отменять заказы из-за сложности с доставкой. В компании поясняют, что уведомление об отмене заказа – это стандартное сервисное сообщение, которое направляется покупателям автоматически, если выполнение заказа невозможно по самым разным причинам. Это могут быть технические особенности обработки заказа, вопросы доступности товара или другие факторы. Третий этап опрессовок теплосетей пройдет на следующей неделе в Екатеринбурге с понедельника 13 июля по 16 четверг. Работы энергетики будут проводить по ночам с 23.00 до 6 утра без отключения горячей воды, пишет издание «Новый день». Владельцам зданий, теплопунктов и теплосетей необходимо отключить системы теплопотребления от трубопроводов, на которых будут эти испытания, а также следить за их состоянием. Собственники складских и подвальных помещений с материальными ценностями должны организовать дежурство. На время опрессовок сообщили в администрации Екатеринбурга. По вопросам утечки горячей воды можно звонить в единую дежурно-диспетчерскую службу. Телефон 32-3005. Традиционный фестиваль мастеров «Иван да Марья» проходит в Екатеринбурге до конца этой недели. В Уральском центре развития дизайна собрались более 170 участников из разных городов. Представлена авторская керамика, изделия из дерева, текстиль, кожа, украшения, куклы и другое. В фермерском гастрономическом уголке сыры, масла, мед, чай. Среди мастер-классов для детей и взрослых от росписи имбирных домиков до создания мозаики и картин акрилом. Фестивалю в этом году 11 лет. Он проходит традиционно в Уральском центре развития дизайна по адресу Горького, 4А. Оскароносный голливудский актер Энтони Хопкинс объявил о начале музыкальной карьеры в 88 лет. В августе выйдет дебютный альбом артиста под названием «Life is a Dream» – «Жизнь – это мечта». В альбом вошли произведения, над которыми Хопкинс работал 60 лет. Запись сделана при участии оркестра филармонии под управлением известного венесуэльского дирижера Густаво Дудамеля. Хопкинс играет на фортепиано с 4 лет и с детства исполнял произведения Бетховена и Шопена. Подростком стал сочинять музыку. Актер говорит, что музыка была его первым желанием и первой мечтой, пишет издание Daily Mail. Официальный доллар 75.93, евро 86.59.
2: А сейчас о погоде на радио «Лето». Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Завтра в субботу, 11 июля, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер западный слабый. Ночью от 15 до 17 градусов тепла. Днем плюс 25, плюс 27.
0: Реклама.
3: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
4: Только в июле. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
3: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
4: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик Sinara Development». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года.
0: Яркие, любимые наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

Яркие, любимые наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

0: inzhinierpro.ru.
1: ООО «Инжпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-5276. Срок акции до конца года.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Екатеринбург вновь встречает звезд легкой атлетики. С 23 по 26 июля на стадионе «Калининец» ПСБ чемпионат России. Признанные чемпионы и юные таланты. Яркие соревнования и рекорды. Гостеприимная фан-зона с активностями и подарками. Билеты на кассир.ру. 0+. ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-9584.
6: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: продолжаете слушать «Радио Лето», друзья, и наверняка все уже слышали про этот «Мерседес», оклеенный изображениями пятитысячных купюр. Забавно, что прохожие настолько поверили в удачу, что некоторые пытались оторвать себе на память парочку этих самых банкнот. Но выяснилось, что деньги не настоящие, а вот внимание к машине вполне реальное. Водителю, видимо, его очень не хватало. Но всем, кто прямо сейчас за рулем, пусть на вашем пути встречаются только приятные сюрпризы. Очень хочется пожелать, мы едем с музыкой, которая точно не требует никакой сдачи, 20 минут без перерывов на рекламу и разговоры. Группа Чили, Зиверт, Алсу и еще больше ярких любимых наших хитов только для вас.
1: Радио Лето. Реклама. Екатеринбург, внимание! 11 лет фестивалю мастеров «Иван да Марья». Главная ярмарка ручных изделий из керамики, кожи, дерева и текстиля. Ремесленные продукты, мастер-классы. Ждем на Горького 4А с 8 по 12 июля. Не пропустите. 0+.
2: Футбол такой разный и такой любимый. Урал Футбол Фест 2026. Встреча с игроками Урала. Игры, квесты, тренировки и мастер-классы. Приглашенная звезда Федор Смолов. В финале поем белую стрекозу любви вместе с хедлайнером Вано Квест Пистолс Шоу. Парк Маяковского. Суббота, 18 июля. Старт в 12:00. Подробности на сайте uralfootballfest.ru. 0+. Вход свободный.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио Лето.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 18 часов. Новости.
1: Добрый день. Россия контактирует с Турцией по вопросу ранее поставленных этой стране зенитно-ракетных комплексов С-400. Эта тема чувствительная, заявил сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя публикацию газеты «Хурриет» о том, что Анкара намерена перепродать их одной из стран Персидского залива. Какой стране, не уточняется. По словам обозревателя турецкого издания Абдюлькадира Сильви, покупателем в этой сделке мог выступить либо Катар, либо Арабские Эмираты. Также журналист утверждает, что все детали соглашения утрясли в ночь на пятницу, 10 июля. Центробанк России выпустил обновленную банкноту номиналом 100 рублей, сообщает пресс-служба регулятора. Модернизированная банкнота выпуска 2026 года посвящена Центральному федеральному округу. Защитный комплекс банкноты и оформление лицевой стороны соответствует банкноте номиналом 100 рублей выпуска 2022 года. На оборотной стороне стилизованное изображение карты Центрального федерального округа по аналогии с оформлением ранее выпущенных модернизированных банкнот номиналом 5000 рублей 2023 года и 1000 рублей выпуска 2025 года, пишет РИА Новости. В Ирбите, где подтоплено более 160 приусадебных участков и несколько улиц, дети стали купаться на затопленных территориях. Об этом пишет администратор сообщества «Типичный Ирбит». В четверг едва не случилась трагедия. Трое мальчиков зашли в воду больше, чем по пояс. Один провалился в канаву с головой. Он, к счастью, выбрался, но друзья только смотрели, не знали, как помочь другу. Родители призывают следить за тем, чтобы дети не заходили в воду в зоне паводка. В ней может быть яма, открытый люк и другие опасности, пишет «Новый день». В ближайшие дни в регионе вновь ожидаются сильные дожди. Реконструкцию улицы Вайнера от Ленина до Малышева в Екатеринбурге завершат к сентябрю, до начала международного фестиваля молодежи. Обновление затронет и примыкающую к Вайнеру улицу Попова, а также подземный переход через улицу Малышева. Будет отремонтирована улица Пушкина от проспекта Ленина до улицы Малышева. К началу осени обновят сквер трех вузов на улице Народной Воли. Кроме того, в Екатеринбурге отремонтируют дороги в районе площади имени Уральского добровольческого танкового корпуса. Завершат реставрацию фасадов 10 объектов в центре города. Напомню, фестиваль молодежи пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 июля. Главный нарколог Минздрава на Урале Антон Подубный опроверг информацию о том, что свердловчане самые пьющие в стране. Материал о том, что регион занял первое место по потреблению алкоголя на душу населения, вышел со ссылкой на РИА Новости. Согласно ему, на каждого свердловчанина приходится по 10 литров спиртного в год. Но РИА Новости ссылается на ЕМИС. Это единая межведомственная информационно-статистическая система. Свердловская область только на 14 месте в ней. Подубный призвал журналистов проверять информацию, но также заметил, что 14 место – это все же не лучший показатель. Официальный доллар – 75,93, евро – 86,59.
2: Время прогноза погоды на «Радио Лето». Спонсор выпуска ООО «Екатеринбургский деловой мир». Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр». Завтра у нас суббота, 11 июля, и в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер западный слабый, ночью от 15 до 17 градусов тепла, днем плюс 25, плюс 27.
0: Реклама. Екатеринбургский медицинский центр.
3: Хирургическая косметология. Если вас беспокоит образование на коже, папилломы, родинки, атеромы и любые другие проблемы, удаление в день обращения. Квалифицированные хирурги, чистота, вежливость персонала.
4: Адреса клиник по единому телефону 379-0770 и на сайте ecomedcenter.ru.
5: Возможно противопоказание. Необходима консультация специалиста.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: На радио «Лето» только хиты. А далее «Суперхит».
1: Спонсор ООО «Автолидер Восток». Официальный дилер в Екатеринбурге корейских автомобилей KGM.

0: так ждала тебя, Вова.
1: Радио Лето. Реклама. Внедорожники «Сангьонг» под новым именем KGM. «Рекстон», «Торрес» и «Каранда» с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили. Приезжайте в «Автолидер». Официальный дилер KGM в Екатеринбурге. Улица Шевская, 2Г2.
2: Указан максимальный выдаст с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой.
3: Предложение действует до 31 июля 2026 года.

0: Ну и пока мы с вами все дружно замерли в традиционной пятничной пробке, друзья, не скучаем, у меня для вас кое-что есть, для того, чтобы разбавить эту самую дорожную тематику. Как называется распространение семян и плодов растений с помощью человека? Впервые узнала это слово и решила рассказать вам об этом уже через 10 минут в рубрике «Слово дня». Там обязательно услышимся, а накануне с нами елка, Григорий Лепс и Полина Гагарина.
1: Радио Лето. Реклама.

0: и старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет! Вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. И в этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. И сегодня мы разберемся с неодушевленным существительным женского рода антропохория. Что бы это могло быть? А это такое распространение семян и плодов, которое происходит с помощью человека. Причем чаще всего совершенно случайно. Семена цепляются за подошву обуви, а еще за одежду, колеса велосипеда, автомобили или даже попадают в багаж. А потом оказываются за десятки, а иногда и сотни километров от своего, назовем это так, дома. Получается, каждый из нас может быть бесплатной службой доставки для растений. Она-то и называется антропохория. Пока вы думаете, что просто вернулись из лесу, какой-нибудь репейник уже считает вас своим личным курьером. Ученые считают, что именно благодаря человеку некоторые растения смогли расселиться по всему миру. Ну и даже придумали для этого название, слово, которое мы сегодня с вами разобрали в рубрике «Слово дня». Антропохория. Я уже готовлю для вас новое слово. И совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

Ну а для нас на этих выходных и бесплатные кинопоказы, и фестиваль мастеров, можно послушать еще и сны Миядзаки. Короче, вариантов очень много. Помимо актуальной афиши, есть еще и яркие любимые наши хиты, которые 24/7 сопровождают нас. Ну и под яркие любимые наши хиты мы движемся дальше по дороге выходные, слушаем группу «Дискотека Авария». Кстати, поздравляю всех, кто выигрывал всю неделю билеты на их концерт в Екатеринбурге. А еще Юлия Савичева и Мари Краймбрери тоже с нами. Тоже скоро.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 19 часов. Новости.
1: Добрый вечер. Турция пытается получить разрешение России на перепродажу зенитно-ракетных комплексов С-400, пишет Bloomberg. Ранее турецкая Хурриет сообщила, что Турция продала российские С-400 одной из стран Персидского залива ради контракта с США на истребители F-35. Но по данным Bloomberg, Анкара пока еще не сделала этого и просит разрешения Москвы, пишет РБК. По этим данным, Анкара обратилась к Москве по вопросу перед саммитом НАТО, который прошел 7-8 июля в турецкой столице. Напомню, сегодня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал эту тему сверхчувствительной. Вода постепенно отступает из уральских муниципалитетов. Приусадебные участки постепенно освобождаются от воды. Самая сложная ситуация по-прежнему в Ирбите, где остаются потопленными 166 участков. По словам главы города Николая Юдина, обстановка в Ирбите на личном контроле губернатора. Власти уже планируют помощь всем нуждающимся, когда вода уйдет. И главной задачей станет наведение порядка в зоне подтоплений, написал мэр. Между тем, в Ирбите дети купаются на затопленных территориях. Об этом пишет администратор сообщества «Типичный Ирбит». В четверг трое мальчиков зашли в воду по пояс, один провалился в канаву с головой. К счастью, он смог выбраться. Родители призывают следить за тем, чтобы дети не заходили в воду в зоне паводка. В ней может быть яма, открытый люк и другие опасности, пишет «Новый день». Губернатор Денис Паслер рассказал об объектах, которые благоустраивают к Международному фестивалю молодежи. Екатеринбург готовится встретить в сентябре более 10 тысяч гостей со всего мира. По поручению губернатора в порядок приводят знаковые локации в центре города, в том числе улицу Вайнера от Ленина до Малышева, улицу Попова, примыкающую к Вайнера, улицу Пушкина от проспекта Ленина до Малышева. Также в центре реставрируют фасады объектов культурного наследия, сообщил Денис Паслер. Отмечу, фестиваль соответствует целям нацпроекта «Молодежь и дети». Он пройдет с 11 по 17 сентября. Пассажира самолета засосало в разбитый иллюминатор на высоте 6 тысяч метров. Летный инцидент произошел с бортом, который летел из греческих Салоников в немецкий Мимминген. После взлета на борту раздался хлопок, после чего один из иллюминаторов треснул, а голова и плечи пассажира, сидевшего у окна, оказались снаружи авиалайнера. В итоге другим пассажирам удалось вернуть мужчину в салон, а его жена несколько минут держала мужа за ноги, помогая избежать трагедии. После разгерметизации в салоне автоматически выпали кислородные маски. Экипаж срочно вернулся в Салоники. Пассажиру потребовалась медпомощь, пишет Daily Mail. Официальный доллар 75.93, евро 86.59.
2: А сейчас о погоде на радио «Лето». Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Завтра в субботу, 11 июля, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер западный слабый. Ночью от 15 до 17 градусов тепла. Днем плюс 25, плюс 27.
3: Реклама. Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
4: Только в июле скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
3: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
4: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик Sinara Development». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето».

0: крепче, прижимаю поближе, без остатка растворится.
1: Радио Лето. Здесь тепло. 98.9 FM.

мир без любви точно пуст, а еще без каких-то вкусностей на выходных. Может быть, сочные, ароматные шашлыки вы уже для себя задумали. Ни в коем случае не осуждаю, поддерживаю всеми руками, но помните про баланс. Чтобы понедельник не начался с тяжести, добавьте к мясу немного пользы. Кстати, в рубрике «Вкус жизни» я расскажу, что бы это могло быть. Через 10 минут мы снова услышимся. А до этого послушаем Егора Крида и Артика вместе с Асти. Отпетые мошенники Сергей Лазарев тоже ждут вас дальше этим вечером на радио «Лето».

0: Радио «Лето». Здесь тепло. 98,9 FM.
1: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. И здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. Поговорим сегодня про семена чиа. Несмотря на крошечный размер, их называют настоящим суперфудом. Чиа богата клетчаткой, растительным белком, омега-3 жирными кислотами, а также кальцием, магнием и железом. Если залить семена чиа водой или молоком, они впитают жидкость и превратятся в такой мягкий гель. Именно поэтому они надолго дают чувство сытости и помогают работе кишечника. Чиа можно добавлять в йогурт, кашу, смузи, творог, салаты или делать знаменитый чиа-пудинг с молоком и ягодами. Главное не забывать пить достаточно воды, ведь семена чиа впитывают жидкости в несколько раз больше собственного веса. А вы знали, что семена чиа используют не только в еде? Благодаря способности образовывать натуральный гель, их добавляют в домашнюю косметику, маски для лица и волос, например. Иногда ими даже заменяют яйца в выпечке. Одна столовая ложка молотых семян с тремя ложками воды работает как натуральный связующий ингредиент. Но есть и ограничения. С осторожностью, семена чиа стоит употреблять людям с заболеваниями пищевода или нарушениями глотания. Сухие семена могут сильно набухать, поэтому их лучше заранее замачивать. Также не стоит резко вводить большие порции людям с чувствительным кишечником. Избыток клетчатки может вызвать вздутие. При аллергии на семена или приеме препаратов, разжижающих кровь, лучше предварительно проконсультироваться с врачом. Ну а чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето, и совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

И снова приятного вечера всем, кто продолжает слушать Радио Лето. С нами только что Мохито, но мое вот эфирное время на сегодня, увы, подошло к концу. Пятница берет свое. Ну, а я ухожу на законные выходные. До встречи в понедельник в любимом эфире. Дорогие друзья, в 16.00 мы услышимся с вами. Вадим Белов возвращается. Ну, а эти два дня пусть там для вас по-настоящему особенные. Искренне желаю вам этого я, Катя Савельева. Нюша, Дима Билан и Валерия у нас с вами на дорожку. Ну, а все выходные наслаждайтесь музыкой, берегите себя, отдыхайте и получайте удовольствие.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 8 вечера. Новости.
1: Здравствуйте. Дефицит на топливном рынке в России сложился из-за прилетов дронов на НПЗ, из-за чего работа предприятия частично нарушается. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. При этом отметил, что в России достаточно мощности для переработки топлива и даже для отправки на экспорт, пишет РБК. Вице-премьер признал, что на рынке топлива есть спекуляции и призвал внимательно следить за ценами региональное управление Федеральной антимонопольной службы. Между тем, власти Свердловской области заверяют, что топливный рынок в регионе стабилен, складские запасы закрывают потребности населения и бизнеса, пишет московский комсомолец, но отмечает, что ситуация все же напряженная. Не на всех заправках всегда есть бензин в наличии, а цены разнятся от 62 рублей за литр 92 до 104. Дизельное топливо тоже демонстрирует разнообразие цен. Самая низкая цена 81 рубль за литр, самая высокая 125,70. Третий этап опрессовок теплосетей пройдет на следующей неделе в Екатеринбурге. С понедельника 13 июля по четверг 16. Работы энергетики обещают проводить по ночам с 11 ночи до 6 утра без отключений горячей воды. Владельцам зданий, теплопунктов и теплосетей необходимо отключить системы теплопотребления от трубопроводов, на которых будут идти испытания, и следить за их состоянием. Собственники складских и подвальных помещений с материальными ценностями должны организовать дежурство, сообщили в администрации Екатеринбурга. Традиционный фестиваль мастеров «Иван да Марья» проходит в Екатеринбурге до конца этой недели. В Уральском центре развития дизайна собрались более 170 участников из разных городов. Представлена авторская керамика, изделия из дерева, текстиль, кожа, украшения, куклы и другое. В фермерском гастрономическом уголке сыры, масла, мед, чай. Среди мастер-классов для детей и взрослых от росписи имбирных домиков до создания мозаики и картин акрилом. Фестивалю в этом году 11 лет. Он проходит традиционно в Уральском центре развития дизайна по адресу Горького, 4А. В Лондоне прошла закрытая премьера блокбастера «Одиссея» Кристофера Нолана. Побывавшие на ней обозреватели из ведущих мировых СМИ назвали экранизацию эпоса Гомера важнейшим проектом режиссера. Критики отмечают, в частности, размах и обилие массовых сцен, психологизм и гуманизм ленты, а также пугающие сцены хоррора. По словам некоторых обозревателей, «Одиссея» – это лучшая роль Мэтта Дэймона во всей его фильмографии. Критики также отмечают Роберта Паттинсона, блестяще сыгравшего в этой картине злодея, пишет Лента. «Одиссея» выйдет в мировой прокат 17 июля этого года. Официальной информации о прокате в России пока нет. Официальный курс доллара на выходные 76,66, евро 87,67.
2: Время прогноза погоды на радио «Лето». Спонсор выпуска ООО «Екатеринбургский деловой мир». Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр». Завтра у нас суббота, 11 июля, и в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер западный слабый, ночью от 15 до 17 градусов тепла, днем плюс 25, плюс 27.
0: Реклама. Екатеринбургский медицинский центр.
3: Хирургическая косметология. Если вас беспокоит образование на коже, папилломы, родинки, атеромы и любые другие проблемы, удаление в день обращения. Квалифицированные хирурги, чистота, вежливость персонала.
4: Адреса клиник по единому телефону 379-0770 и на сайте ekometcenter.ru.
5: Возможно противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: Радио Лето. Реклама.
1: Только в июле. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
2: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
1: Только в июле скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
3: ООО «Специализированный застройщик Sinaradevelopment». Проектная декорация на сайте nastochka.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июля 2026 года. Екатеринбург.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 9 вечера. Новости.
1: Здравствуйте. Дефицит на топливном рынке в России сложился из-за прилетов дронов на НПЗ, из-за чего работа предприятий частично нарушается. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. При этом отметил, что в России достаточно мощности для переработки топлива и даже для отправки на экспорт, пишет РБК. Вице-премьер признал, что на рынке топлива есть спекуляции и призвал внимательно следить за ценами регионального управления Федеральной антимонопольной службы. Между тем, власти Свердловской области заверяют, что топливный рынок в регионе стабилен, складские запасы закрывают потребности населения и бизнеса, пишет московский комсомолец, но отмечает, что ситуация все же напряженная. Не на всех заправках всегда есть бензин в наличии, а цены разнятся от 62 рублей за литр 92 до 104. Дизельное топливо тоже демонстрирует разнообразие цен. Самая низкая цена 81 рубль за литр, самая высокая 125,70. Третий этап опрессовок теплосетей пройдет на следующей неделе в Екатеринбурге. С понедельника 13 июля по четверг 16. Работы энергетики обещают проводить по ночам с 11 ночи до 6 утра без отключений горячей воды. Владельцам зданий, теплопунктов и теплосетей необходимо отключить системы теплопотребления от трубопроводов, на которых будут идти испытания, и следить за их состоянием. Собственники складских и подвальных помещений с материальными ценностями должны организовать дежурство, сообщили в администрации Екатеринбурга. Традиционный фестиваль мастеров «Иван да Марья» проходит в Екатеринбурге до конца этой недели. В Уральском центре развития дизайна собрались более 170 участников из разных городов. Представлена авторская керамика, изделия из дерева, текстиль, кожа, украшения, куклы и другое. В фермерском гастрономическом уголке сыры, масла, мед, чай. Среди мастер-классов для детей и взрослых от росписи имбирных домиков до создания мозаики и картин акрилом. Фестивалю в этом году 11 лет. Он проходит традиционно в Уральском центре развития дизайна по адресу Горького, 4А. В Лондоне прошла закрытая премьера блокбастера «Одиссея» Кристофера Нолана. Побывавшие на ней обозреватели из ведущих мировых СМИ назвали экранизацию эпоса Гомера важнейшим проектом режиссера. Критики отмечают, в частности, размах и обилие массовых сцен, психологизм и гуманизм ленты, а также пугающие сцены хоррора. По словам некоторых обозревателей, «Одиссея» – это лучшая роль Мэтта Дэймона во всей его фильмографии. Критики также отмечают Роберта Паттинсона, блестяще сыгравшего в этой картине злодея, пишет лента. «Одиссея» выйдет в мировой прокат 17 июля этого года. Официальной информации о прокате в России пока нет. Официальный курс доллара на выходные 76,66, евро 87,67.
2: А сейчас о погоде на радио «Лето». Завтра, в субботу, 11 июля, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер западный слабый. Ночью плюс 15, плюс 17, днем от 25 до 27 градусов тепла.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Вы слушаете «Радио Лето».
1: «Радио Лето» с теплом.
0: В Екатеринбурге 10 вечера.

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
4: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
5: У меня родился сын.
4: А мой внук.
5: Сам сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
2: Ты мое счастье.
0: Ты мое сердечко.
2: Ты мое солнышко.
1: Я объявляю вас мужем и женой.
2: Я тебя люблю.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

0: Екатеринбурге 3 часа ночи.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много тревог.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 4 часа утра.

Милет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 5 часов утра. Радио.